0: Слушайте, какой
1: это парк? Это парк-я. Эс рулфасовани зоопарк-я.
0: Зоопарк.
1: Кроме скунсебис да циყვების გარდა, აქ ასევე ცხოვრობენ თახვები.
0: Дедები.
1: И гуси. Дабатები.